0: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
1: Son las 7 de la mañana.